0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радіосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
3: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
2: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
4: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
2: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
4: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Жилобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
6: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
5: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
7: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
8: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
9: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
10: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа
5: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате. Наряд обошелся в 380 рублей. А за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
1: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
5: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
11: Развод обойдется дешевле.
12: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
9: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
13: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
5: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
14: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
15: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
14: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
16: Союзы приглашались единожды на общественный консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
14: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
17: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности управления.

0: там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
1: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве, иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
4: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
3: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
5: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
3: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
6: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
3: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
3: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин.

0: Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
2: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
0: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
0: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
4: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
0: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
5: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
0: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
7: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
6: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
8: Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно.
9: Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники.
7: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
6: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
10: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
6: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
6: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
10: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
6: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
11: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
6: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
12: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
6: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
6: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
16: Да, тема прям горячая.
15: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
16: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
15: Ага, на бумаге.
16: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
15: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
16: Угу.
15: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
16: Логично, выручка 100 рублей.
15: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
16: Так, ну получается 126 рублей.
15: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
16: А яблок-то физически стало меньше?
15: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
16: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
15: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
16: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
15: Ходят, да.
16: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
15: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
16: Ого, приличный объем.
15: А сейчас?
16: 22-24 тысячи штук.
15: Падение на треть.
16: 100%. падение физического объема.
15: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
16: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
15: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
16: В смысле некуда?
15: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
16: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
15: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
16: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
15: Калий.
16: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
15: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
16: В ту же Бразилию, Китай.
15: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
16: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
14: География.
15: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
16: Литовский порт, да.
15: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
16: А сейчас этот маршрут отрезан?
15: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
16: Это же тысячи километров!
15: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
16: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
15: Работают. Но это работа ради работы.
16: В каком смысле?
15: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
16: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
15: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
16: Затопят?
15: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
16: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
15: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
16: Ловушку?
15: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
16: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
15: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
16: Диктует цены.
15: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
16: И просят скидки?
15: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
16: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
15: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
16: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
15: А в нефтянке все еще жестче.
16: С нефтепродуктами тоже скидки.
15: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
16: А сейчас?
15: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
16: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
15: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
16: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
15: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
16: И сколько страна на этом теряет?
15: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
16: В год?
15: В месяц.
16: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
15: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
16: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
15: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
16: Ну почему сразу деградации?
15: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
16: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
15: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
16: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
15: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
16: То есть просто собирают из чужих деталей?
15: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
16: А в чем риск-то?
15: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
16: Так.
15: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
16: Угу.
15: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
16: Но дешевле?
15: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
16: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
15: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
16: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
15: Ага.
16: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
15: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
16: Ого!
15: Экономика тупо живет в долг.
16: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
15: Да, 14,4 миллиарда долларов.
16: Ну вот, огромная подушка безопасности?
15: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
16: И отлично. Золото – самый надежный актив.
15: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
16: Но золото можно продать на бирже?
15: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
16: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
15: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
16: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
15: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
16: Обалдеть.
15: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
16: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
15: Абсолютно.
16: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
15: Это статистический мираж.
16: В смысле?
15: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
16: А какая реальная безработица?
15: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
16: Это как?
15: Человек не уволен, но…
16: Но?
15: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
16: Ага, и платят меньше.
15: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
16: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
15: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
16: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
15: Например?
16: Ну, сложная химия.
15: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
16: Инженеры.
15: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
16: И куда они?
15: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
16: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
15: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
16: Да уж.
15: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
16: Цены растут.
15: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
16: Угу.
15: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
16: А внутри страны дефицит.
15: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
16: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
15: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Важный сигнал.
0: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
14: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
17: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
0: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
18: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
0: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
10: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
6: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
10: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
6: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
19: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
6: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
20: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
6: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радиосигнал.
7: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму –
2: такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
21: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
2: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
22: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
2: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
23: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
2: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
24: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
2: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
25: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
2: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала Сигнал 666. Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
26: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
0: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
27: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
0: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
3: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем, они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
0: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
6: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
4: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Белоруссией заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
6: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Унхлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
10: Соглашение о взаимной отмене виз между Белоруссией и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
6: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
5: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
6: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
8: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой – они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
6: По словам экспертов, безвиз с Мьянмы выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
6: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
9: Воду пью. Сено все.
11: А где почки?
9: Девочки, сладкие, что за девочки?
6: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
12: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
6: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
12: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
6: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
13: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
14: «У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут».
15: «Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?»
16: «Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?»
6: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
6: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
10: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
6: Такую статистику опубликовал Национальный банк. А вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
17: «Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов».
6: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
7: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
6: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
19: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
20: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
21: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
0: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
22: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
19: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
2: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
19: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и

0: процентов от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
1: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
2: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
1: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
5: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
4: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенности в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по 3 детей.
6: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
6: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
4: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
7: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойно стала ситуация. А первый вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. А второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
4: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает.

0: хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
3: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
3: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
3: Угу.
2: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
3: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
3: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
3: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
3: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
3: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
3: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
3: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
3: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
3: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
3: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
3: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
3: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
3: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
3: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
3: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
3: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
3: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
3: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
3: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
3: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
3: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
3: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
3: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
3: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
2: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
3: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
2: Да, отличная аналогия.
3: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
2: Давай.
3: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
3: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
3: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
3: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
2: Угу.
3: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
3: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
3: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
3: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
3: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет. Угу. Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
3: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
3: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
3: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
3: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
2: Угу.
3: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
3: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
2: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
3: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
2: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены. Внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
4: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
0: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
5: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
0: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
6: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
0: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
7: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
8: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, страдают все примерно одинаково.
9: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
0: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
11: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
10: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
11: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
10: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
10: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
12: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
10: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
13: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но... конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
10: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
0: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
14: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
15: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
0: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
11: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
10: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
11: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
10: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
16: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
16: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
17: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
10: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
18: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
19: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина. Пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6-дневке. Швея 1000. в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
18: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
19: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск, маляр, 1205 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
18: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
20: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
18: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
21: Расчетный лист, механизатор Слуцкого завода, 483 рубля 17 копеек.
18: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
22: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
18: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
27: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
10: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
2: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
3: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
4: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
10: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
5: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
10: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше одного дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
7: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
8: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
18: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
11: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
12: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
10: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
12: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
10: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
13: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
10: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
10: Не жизнь, а выживание. Беларус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
14: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
10: Ответы белорусов в ТРЭЦ оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
15: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
12: Еда 1300-1500. Коммуналка 150. Бензин 500-600. Аренда квартиры 1200. Коты 300. Это просто база на двоих. Остальные траты не считаем.
10: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
15: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду. Себе и коту.
10: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
14: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
10: Эксперты напоминают, что, согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе

0: Пользованием белорусской территории спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
1: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
0: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
2: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, то постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
0: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
3: Каб эта ситуация изменялась, треба, каб все ж таки голос белорусских атлетов был больш гучный. Что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так казать, продемократичной позиции. Натурально, тады будет изменяться ставлення як бы суседзяў, і ставлення Украіны, ставлення европейских представников в адносінах да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартовцаў у прыватнасці.
0: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
4: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
0: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железной дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация в Брестской области, а вот в Гомельской области больше всего к

0: красных зон, целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
3: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
2: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление, а торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
4: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
2: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
3: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
2: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
5: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
2: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
7: Давай. Звучит интригующе.
6: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
7: Но обычное время, типа, все едут на работу?
6: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
7: Ого, прям километровые.
6: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от полутора до 3,5 часов.
7: 3 часа на заправке. Жесть.
6: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
7: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
6: Прямо сейчас, каждое утро.
7: Просто... Ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
6: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
7: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
6: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители, это перекупщики.
7: А, челноки, понятно.
6: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
7: Так, это 80.
6: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
7: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
6: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
7: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
6: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
7: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
6: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
7: Ничего себе.
6: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
7: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
6: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
7: Ну да, с канистрами не пускают.
6: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
7: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
6: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
7: И как, работает?
6: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у КАЗ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
7: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
6: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
7: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
6: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
8: 50%? Половина всей переработки?
6: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
8: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
6: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
8: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
6: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
8: В смысле?
6: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
8: Ну да, запчасти фиг достанешь.
6: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды и рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
8: А, то есть они просто боятся.
6: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
7: Ничего себе, типа, мы не виноваты, это форс-мажор?
6: Да, Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
7: То есть они работают в убыток, получается?
6: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
7: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
6: Тем, что есть. Качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
7: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
6: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
7: И чем это грозит машине?
6: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
7: А взрыв уже толкает его вниз.
6: Именно, возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
7: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
6: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
7: И сколько это в цифрах?
6: 141 тысяча тонн.
7: 141 тысяча звучит масштабно, но с чем сравнить?
6: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
7: Подожди. В 141 раз?
6: Да. Тогда экспортировали всего 1000 тонн.
7: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
6: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
7: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
6: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
7: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
6: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
7: В смысле? Не рыночные?
6: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
7: А, то есть продают за копейки?
6: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
7: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
6: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
7: А Азия – это же премиальный рынок, да?
6: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
7: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
6: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
7: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
6: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
7: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
6: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
7: Ну, все равно звучит не очень страшно.
6: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
7: Ну да, за год набежит прилично.
6: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
7: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
6: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
7: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
6: А официальная позиция – это глухое молчание.
7: Вообще ничего не говорят.
6: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
7: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
6: В каком смысле?
7: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
6: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
7: Это как?
6: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
7: А, то есть молчание пугает больше?
6: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
7: Логично.
6: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
7: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
6: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
7: А пессимистичный?
6: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
7: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
6: Что?
7: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
6: Да, почти в ноль.
7: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
6: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
7: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
6: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
11: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
10: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
12: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
10: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
13: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
2: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующее, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
12: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
2: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
9: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
14: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
9: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Беларуси не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
15: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
9: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях, а поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
14: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
9: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
16: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
2: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
16: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
2: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
16: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
2: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
17: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
18: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
0: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
19: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
20: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
21: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
22: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
23: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
24: Концы с концами еле сходятся.
25: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
26: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
27: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
2: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
28: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника. Холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
2: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
28: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
2: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир? Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
3: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
2: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
3: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
2: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
4: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
2: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
5: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
2: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
6: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
6: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
7: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
0: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
0: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
3: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
0: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
9: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
2: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
10: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
2: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
10: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
11: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
7: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
12: Стоили 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
13: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
14: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
15: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей сноса.
7: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
16: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
7: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной, даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительное.
17: дополнительные траты по желанию.
18: Развод обойдется дешевле.
19: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
20: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
21: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
22: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
23: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
24: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
0: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
25: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
0: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
29: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
0: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На радиосигнал «Главные итоги недели». Важный сигнал.
2: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
3: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
2: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19

0: Доповідав головком також розвідка з 22 червня. Відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
1: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
5: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
4: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Если

0: людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка. И утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля. Драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
1: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
2: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
1: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
3: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
1: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
6: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
5: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
7: Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно.
8: Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники.
9: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
5: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
10: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
5: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Дешевле дома сидеть – названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
10: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
5: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат. Однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
11: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
5: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
12: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
5: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
5: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
15: Да, тема прям горячая.
14: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
15: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
14: Ага, но бумаги.
15: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
14: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
15: Угу.
14: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
15: Логично, выручка 100 рублей.
14: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
15: Так, ну получается 126 рублей.
14: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
15: А яблок-то физически стало меньше?
14: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
15: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
14: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
15: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
14: Ходят, да.
15: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
14: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
15: Ого, приличный объем.
14: А сейчас?
15: 22-24 тысячи штук.
14: Падение на треть?
15: 100%. Падение физического объема.
14: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
15: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
14: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
15: В смысле некуда?
14: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
15: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
14: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
15: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
14: Калий.
15: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
14: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
15: В ту же Бразилию, Китай.
14: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
15: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
14: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
15: Литовский порт, да.
14: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
15: А сейчас этот маршрут отрезан?
14: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
15: Это же тысячи километров!
14: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
15: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
14: Работают. Но это работа ради работы.
15: В каком смысле?
14: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
15: То есть Рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
14: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
15: Затопят?
14: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
15: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
14: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
15: Ловушку?
14: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
15: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
14: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
15: Диктует цены.
14: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
15: И просят скидки?
14: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
15: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
14: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
15: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
14: А в нефтянке все еще жестче.
15: С нефтепродуктами тоже скидки.
14: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
15: А сейчас?
14: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
15: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
14: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
15: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
14: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
15: И сколько страна на этом теряет?
14: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
15: В год?
14: В месяц.
15: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
14: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
15: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
14: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
15: Ну почему сразу деградации?
14: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
15: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
14: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
15: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
14: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
15: То есть просто собирают из чужих деталей?
14: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
15: А в чем риск-то?
14: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
15: Так.
14: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
15: Угу.
14: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
15: Но дешевле?
14: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
15: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
14: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
15: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
14: Ага.
15: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
14: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
15: Ого!
14: Экономика тупо живет в долг.
15: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
14: Да, 14,4 миллиарда долларов.
15: Ну вот, огромная подушка безопасности?
14: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
15: И отлично. Золото – самый надежный актив.
14: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
15: Но золото можно продать на бирже?
14: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
15: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
14: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
15: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
14: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
15: Обалдеть.
14: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
15: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
14: Абсолютно.
15: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
14: Это статистический мираж.
15: В смысле?
14: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
15: А какая реальная безработица?
14: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
15: Это как?
14: Человек не уволен, но…
15: Но?
14: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
15: Ага, и платят меньше.
14: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
15: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
14: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
15: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
14: Например?
15: Ну, сложная химия.
14: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
15: Инженеры.
14: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
15: И куда они?
14: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
15: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
14: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
15: Да уж.
14: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
15: Цены растут.
14: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
15: Угу.
14: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
15: А внутри страны дефицит.
14: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
15: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
14: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. – У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: Важный сигнал.
1: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
16: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
17: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
1: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
18: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
1: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры. Канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Мир
5: Питер закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
10: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы Вооруженным силам республики.
5: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
10: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
5: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
19: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
5: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
20: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
5: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: «Мамы говорят» на радиосигнал.
21: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
22: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
21: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
23: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
21: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
24: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
21: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
25: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
21: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель, и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
0: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все, остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым это уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
21: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
1: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
2: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
1: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
3: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
1: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
6: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
1: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
7: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
5: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Унхлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
10: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
5: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
8: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
5: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
9: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
5: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
5: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
11: Воду пью. Сено все.
12: А где котики?
11: Девочки, девочки, сладкие, что вы? Девочки.
5: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
12: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
5: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
12: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
5: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
13: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
14: «У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут».
15: «Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?»
16: «Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?»
5: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
10: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
5: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
25: «Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов».
5: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
26: «Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею».
5: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопление становится не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты, билеты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
17: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
18: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
1: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
20: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
1: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
22: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
21: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
23: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
21: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным белорусских, стата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Гронова.
0: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусы составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
21: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
2: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
21: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. В палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
1: Демографическая катастрофа.

0: молодой аудитории страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
1: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
2: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
1: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусы сейчас вообще не хотят рожать.
2: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
1: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
3: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. А первый вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчины, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
1: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
6: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
5: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
6: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же

0: Ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
1: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
0: Угу.
1: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
0: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
1: Ну типа пересчитать всех?
0: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
1: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
0: Вся оптовая?
1: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
0: Ого.
1: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
0: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
1: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
0: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
0: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
0: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
0: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
0: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
0: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
0: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
0: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космический тарифы на коммуналку.
0: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
0: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
0: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
0: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
0: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
0: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
0: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
0: А что может быть хуже 20%?
1: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
0: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
1: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
0: Так, и сколько это в деньгах?
1: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
0: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
1: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
0: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
1: Да, отличная аналогия.
0: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
0: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
0: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
0: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
0: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым? Это просто налог на право физически существовать?
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены. Внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
4: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
3: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
5: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
3: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
6: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
3: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тиреполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
7: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
8: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, но страдают все примерно одинаково.
9: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать, пускай люди ездят.
3: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
11: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
10: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
11: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
10: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
10: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
12: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
10: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
13: Для Беларуси эта сделка, в принципе, не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем, потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
10: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм там также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
3: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
14: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
3: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пянтин.
15: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
3: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
16: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
10: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
16: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
10: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
18: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
10: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
19: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
20: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатели, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800. Мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на шестидневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
19: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
20: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед. От 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог. Плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1205 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
19: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассир с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
21: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, там, блин, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
19: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
22: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
19: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
23: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. важный сигнал.
10: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
0: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
10: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
1: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
4: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
5: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
10: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
24: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
10: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше одного дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Армштейн.
25: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
3: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
26: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
3: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
6: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
7: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
19: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
8: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
3: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
9: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
10: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
9: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
10: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
11: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
10: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
10: Не жизнь, а выживание. Белорус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
12: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
10: Ответы белорусов в Трец оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
13: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
14: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
10: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
13: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду, себе и коту.
10: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
12: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
10: Эксперты напоминают, что согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
15: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
3: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
16: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
3: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
17: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
3: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
18: Каб эта ситуация изменялась, треба, каб все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный. Что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально тады і будзе змяняцца стаўленне як бы суседзяў, і стаўленне Украіны, і стаўленне еўрапейскіх прадстаўнікоў у адносінах да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартоўцаў у прыватнасці.
3: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
0: самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
3: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалом.

0: выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железной дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация в Брестской области, а вот в Гомельской области больше всего красных зон, целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
3: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
2: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление, а торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
4: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
2: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
3: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
2: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
5: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
2: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня.

0: дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
3: Давай. Звучит интригующе.
2: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
3: Но обычное время, типа, все едут на работу?
2: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
3: Ого, прям километровые.
2: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
3: 3 часа на заправке. Жесть.
2: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
3: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
2: Прямо сейчас, каждое утро.
3: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
2: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
3: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
2: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
3: А, челноки, понятно.
2: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
3: Так, это 80.
2: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
3: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
2: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
3: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
2: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
3: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
2: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
3: Ничего себе.
2: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
3: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
2: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
3: Ну да, с канистрами не пускают.
2: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
3: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
2: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
3: И как, работает?
2: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у КАЗ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
3: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
2: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
3: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
2: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
4: 50%. Половина – в
3: все переработки.
2: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
3: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
2: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
3: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
2: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
3: В смысле?
2: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
3: Ну да, запчасти фиг достанешь.
2: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
3: А, то есть они просто боятся.
2: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
3: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
2: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
3: То есть они работают в убыток, получается?
2: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
3: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
2: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
3: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
2: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
3: И чем это грозит машине?
2: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
3: А взрыв уже толкает его вниз.
2: Именно. Возникает детонация. И этот примагонный суррогат просто крошит моторы.
3: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
2: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
3: И сколько это в цифрах?
2: 141 тысяча тонн.
3: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
2: Это в 2.5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
3: Подожди, в 141 раз?
2: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
3: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
2: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
3: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
2: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
3: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
2: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
3: В смысле? Не рыночные?
2: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
3: А, то есть продают за копейки.
2: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
3: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
2: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
3: А Азия – это же премиальный рынок, да?
2: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
3: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
2: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
3: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
2: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
3: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
2: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
3: Ну, все равно звучит не очень страшно.
2: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
3: Ну да, за год набежит прилично.
2: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
3: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
2: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
3: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
2: А официальная позиция – это глухое молчание.
3: Вообще ничего не говорят.
2: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
3: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
2: В каком смысле?
3: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
2: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
3: Это как?
2: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
3: А, то есть молчание пугает больше?
2: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
3: Логично.
2: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
3: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
2: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
3: А пессимистичный?
2: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
3: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
2: Что?
3: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
2: Да, почти в ноль.
3: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
2: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
3: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
2: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
6: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
5: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
7: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
5: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
4: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
5: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующее, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
7: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
5: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
9: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
8: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Беларуси не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
10: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
8: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях. соотношениях. А поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
9: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
8: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
5: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
11: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
5: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
11: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
5: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
11: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
5: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
12: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
5: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого. И не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
14: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
13: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
15: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
13: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
0: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника. Холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
5: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
0: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
5: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
2: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
5: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
2: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская или стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
5: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
5: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
3: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
5: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
6: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
5: По Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
4: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
5: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
4: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
5: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
13: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
7: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
13: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
13: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
10: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
13: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
8: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
5: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
11: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
5: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
11: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
5: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
7: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
12: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
7: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
14: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
24: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
7: прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына $300 племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
15: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей сноса.
16: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
17: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
16: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной, даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
18: Развод обойдется дешевле.
19: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
7: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
25: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
16: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
13: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
26: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
13: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
27: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
13: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
0: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
13: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
2: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
13: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
3: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
6: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
5: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
6: За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
20: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
5: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий.

0: События огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
2: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
0: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
0: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
4: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
0: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
5: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
0: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
7: Обратите внимание на туалет на

0: Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
1: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
2: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
3: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
0: «Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт – это нормальная цена».
1: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
4: «На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы».
1: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
1: Дешевле дома сидеть – названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
4: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты – со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
1: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
6: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
7: «Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений».
1: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
9: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
12: Да, тема прям горячая.
11: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
12: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
11: Ага, но бумаги.
12: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
11: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
12: Угу.
11: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
12: Логично, выручка 100 рублей.
11: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
12: Так, ну получается 126 рублей.
11: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
12: А яблок-то физически стало меньше?
11: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
12: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
11: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
12: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
11: Ходят, да.
12: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
11: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
12: Ого, приличный объем.
11: А сейчас?
12: 22-24 тысячи штук.
11: Падение на треть?
12: 100%. Падение физического объема.
11: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
12: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
11: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
12: В смысле некуда?
11: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
12: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
11: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
12: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
11: Калий.
12: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
11: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
10: В ту же Бразилию, Китай.
11: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
10: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
11: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
10: Литовский порт, да.
11: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
10: А сейчас этот маршрут отрезан?
11: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
10: Это же тысячи километров!
11: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
10: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
11: Работают. Но это работа ради работы.
10: В каком смысле?
11: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
10: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
11: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
10: Затопят?
11: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
10: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
11: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
10: Ловушку?
11: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
10: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
11: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
10: Диктует цены.
11: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
10: И просят скидки?
11: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
10: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
11: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
10: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
11: А в нефтянке все еще жестче.
10: С нефтепродуктами тоже скидки.
11: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
10: А сейчас?
11: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
10: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
11: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
10: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
11: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
10: И сколько страна на этом теряет?
11: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
10: В год?
11: В месяц.
10: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
11: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
10: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
11: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
10: Ну почему сразу деградации?
11: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
10: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
11: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
10: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
11: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
12: То есть просто собирают из чужих деталей?
11: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
12: А в чем риск-то?
11: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
12: Так.
11: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
12: Угу.
11: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
12: Но дешевле?
11: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
12: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
11: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
12: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
11: Ага.
12: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
11: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
12: Ого!
11: Экономика тупо живет в долг.
12: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
11: Да, 14,4 миллиарда долларов.
12: Ну вот, огромная подушка безопасности?
11: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
12: И отлично. Золото – самый надежный актив.
11: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
12: Но золото можно продать на бирже?
11: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
12: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
11: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
12: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
11: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
12: Обалдеть.
11: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
12: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
11: Абсолютно.
12: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
11: Это статистический мираж.
12: В смысле?
11: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
12: А какая реальная безработица?
11: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
12: Это как?
11: Человек не уволен, но…
12: Но?
11: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
12: Ага, и платят меньше.
11: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
12: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
11: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
12: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
11: Например?
12: Ну, сложная химия.
11: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
12: Инженеры.
11: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
12: И куда они?
11: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
12: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
11: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
12: Да уж.
11: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
12: Цены растут.
11: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
12: Угу.
11: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
13: А внутри страны дефицит.
11: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
13: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
11: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
9: Важный сигнал.
14: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
15: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
14: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
16: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
14: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
17: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
14: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
18: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
1: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
18: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
1: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
19: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
1: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
20: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
21: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
22: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
21: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
23: Мы сразу поменяли маршрут.
0: Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
21: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
2: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
21: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
3: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
21: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
23: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки. Насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
21: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Важный сигнал.
14: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
25: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
14: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
26: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
14: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
27: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
14: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
1: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
4: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Белоруссией заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
1: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
18: Соглашение о взаимной отмене виз между Белоруссией и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
1: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
5: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
1: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
6: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
1: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
7: Воду пью. Сено все.
8: А где почки?
7: Девочки, сладкие, что за девочки?
1: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
10: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
1: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
10: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
1: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
11: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
12: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
11: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
13: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
1: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
24: Важный сигнал.
1: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
18: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
1: Такую статистику опубликовал Национальный банк. А вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
15: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
1: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
16: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
1: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Важный сигнал.
14: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
0: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
25: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
2: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
14: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
3: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
14: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
14: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Мамы говорят на радио Сигнал.
21: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит: «Женщина – главное. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
17: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
21: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
4: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
21: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
5: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
21: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Важный сигнал.
14: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
19: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика, и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
14: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по 3 детей.
20: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
14: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере, и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
20: В девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
14: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
6: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
14: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому

0: на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
2: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
3: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
2: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
3: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо, вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
2: Угу.
3: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
2: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
3: Ну типа пересчитать всех?
2: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
3: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
2: Вся оптовая?
3: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
2: Ого.
3: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
2: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
3: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
2: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
3: 100%.
2: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
3: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
2: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
3: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
2: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
3: Около 8%.
2: 8%? От всех закрывшихся?
3: Да, от всех закрывшихся.

0: То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
1: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
0: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
1: В смысле?
0: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
1: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
1: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
1: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка — это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
2: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
0: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
1: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
0: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
1: Так, минус 100 рублей, остается 400.
0: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
1: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
1: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
0: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
1: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
1: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
1: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
1: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
1: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
1: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
1: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
1: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
1: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
1: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
1: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
1: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
0: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупах в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
5: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
3: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
6: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
3: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
7: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
3: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
8: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
9: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, как и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, но страдают все примерно одинаково.
10: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
3: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
12: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
11: Об этом сообщает влиятельное агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
12: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
11: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
11: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
4: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
11: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
13: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
11: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Оршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
3: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
14: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
3: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пянтин.
15: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высок.
3: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
16: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
11: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
16: У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
11: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
11: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории, мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
11: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
18: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
11: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
19: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
20: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ, воспитатель, одна ставка 1200, воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир, это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на шестидневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
19: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
20: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше, зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
19: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
21: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, там, блин, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
19: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
0: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
19: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
1: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
19: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
3: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
2: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
4: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
5: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
6: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
2: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
7: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
2: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше одного дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
8: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
10: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
8: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
11: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
12: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
13: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
14: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
2: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
14: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
2: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
15: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
2: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Не жизнь, а выживание. Белорус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
4: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
2: Ответы белорусов в ТРЭЦ оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
5: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
6: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
2: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
5: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду, себе и коту.
2: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
4: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
2: Эксперты напоминают, что согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
16: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
8: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
17: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
8: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
18: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
8: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
19: Как эта ситуация изменялась, треба, как все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный. Что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально тады будзе змяняцца стаўленне як бы суседзяў, і стаўленне Украіны, стаўленне еўрапейскіх прадстаўнікоў адносных да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартоўцаў у прыватнасці.
8: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
20: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
8: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Новости регионов на радио «Сигнал».
8: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контакта

0: радиосигнал «Главные итоги недели». Важный сигнал.
1: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
2: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
1: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление, а торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
3: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
1: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
2: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
1: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
4: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
1: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
6: Давай. Звучит интригующе.
5: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
6: Но обычное время, типа, все едут на работу?
5: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
6: Ого, прям километровые.
5: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
6: 3 часа на заправке. Жесть.
5: И это еще не все. У касс периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
6: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
5: Прямо сейчас, каждое утро.
6: Просто ведь привычно как заехать на заправку...

0: потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
1: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
0: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
1: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители, это перекупщики.
0: А, челноки, понятно.
1: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
0: Так, это 80.
1: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
0: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
1: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
0: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
1: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
0: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
1: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
0: Ничего себе.
1: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
0: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
1: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
0: Ну да, с канистрами не пускают.
1: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
0: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
1: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
0: И как, работает?
1: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы указ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
0: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
1: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
0: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
1: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
2: 50%? Половина всей переработки?
1: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
2: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
1: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
2: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
1: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
2: В смысле?
1: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
2: Ну да, запчасти фиг достанешь.
1: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
2: А, то есть они просто боятся.
1: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
2: Ничего себе, типа, мы не виноваты, это форс-мажор?
1: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
2: То есть они работают в убыток, получается?
1: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
2: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
1: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
2: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
1: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
2: И чем это грозит машине?
1: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени. Porsche еще идет вверх.
2: А взрыв уже толкает его вниз.
1: Именно, возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
2: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
1: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
2: И сколько это в цифрах?
1: 141 тысяча тонн.
2: 141 тысяча звучит масштабно, но с чем сравнить?
1: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
2: Подожди. В 141 раз?
1: Да. Тогда экспортировали всего 1000 тонн.
2: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
1: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
2: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
1: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
2: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
1: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
2: В смысле? Не рыночные?
1: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
2: А, то есть продают за копейки.
1: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
2: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
1: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
2: А Азия – это же премиальный рынок, да?
1: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
2: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
1: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
2: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
1: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
2: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
1: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
2: Ну, все равно звучит не очень страшно.
1: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
2: Ну да, за год набежит прилично.
1: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
2: Это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
1: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
2: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
1: А официальная позиция – это глухое молчание.
2: Вообще ничего не говорят.
1: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
2: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
1: В каком смысле?
2: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
1: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
2: Это как?
1: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
2: А, то есть молчание пугает больше?
1: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
2: Логично.
1: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
2: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
1: Базовый сценарий, цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
2: А пессимистичный?
1: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
2: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
1: Что?
2: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
1: Да, почти в ноль.
2: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
1: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
2: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
1: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
6: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
5: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
7: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
5: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
8: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
5: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
7: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
5: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
9: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия точно будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
4: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Беларуси не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
10: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
4: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях. А поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
9: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
4: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
5: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
11: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
5: таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
11: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
5: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
11: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
5: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
12: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
5: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против ИС. Этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BelG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
14: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
13: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
15: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
13: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
24: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
5: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
24: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
5: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир? Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
0: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
5: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
0: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
5: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
5: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
1: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
5: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
2: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
5: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
6: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
5: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
6: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
5: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
3: Важный сигнал.
13: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
4: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
13: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
13: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
13: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
9: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
5: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
10: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
5: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
10: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
5: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
11: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
12: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
11: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
14: Стоили 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
15: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
25: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
26: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа.
11: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
27: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
11: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительное. дополнительные траты по желанию.
16: Развод обойдется дешевле.
17: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
25: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
18: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
11: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
13: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
19: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
13: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
20: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
13: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
21: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
13: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
22: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
13: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: На радиосигнал «Главные итоги недели». Важный сигнал.
5: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
0: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
1: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
5: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
1: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
5: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
4: Ну, станция – это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятилетия

0: допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
1: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
2: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
1: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
3: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
1: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
6: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море. Но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
5: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
7: Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно.
8: Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники.
6: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
5: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
9: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
5: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль».

0: роль качества. Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
2: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
0: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
3: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
0: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
4: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
0: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
5: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
0: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
6: Да, тема прям горячая.
7: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
6: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
7: Ага, но бумаги.
6: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
7: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
6: Угу.
7: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
6: Логично, выручка 100 рублей.
7: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
6: Так, ну получается 126 рублей.
7: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
6: А яблок-то физически стало меньше?
7: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
6: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
7: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
6: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
7: Ходят, да.
6: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
7: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
6: Ого, приличный объем.
7: А сейчас?
6: 22-24 тысячи штук.
7: Падение на треть.
6: 100%. Падение физического объема.
7: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
6: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
7: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
6: В смысле некуда?
7: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска. Тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
6: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
7: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
6: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
7: Калий.
6: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
7: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
6: В ту же Бразилию, Китай.
7: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
6: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
8: География.
7: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
6: Литовский порт, да.
7: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
6: А сейчас этот маршрут отрезан?
7: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
6: Это же тысячи километров!
7: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
6: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
7: Работают. Но это работа ради работы.
6: В каком смысле?
7: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
6: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
7: Специфика горного дела. Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
6: Затопят?
7: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
6: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
7: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
6: Ловушку?
7: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
6: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
7: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
6: Диктует цены.
7: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда. Европа закрыта.
6: И просят скидки?
7: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
6: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
7: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
6: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
7: А в нефтянке все еще жестче.
6: С нефтепродуктами тоже скидки.
7: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
6: А сейчас?
7: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
6: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
7: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
6: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
7: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
6: И сколько страна на этом теряет?
7: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
6: В год?
7: В месяц.
6: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
7: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
6: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
7: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
6: Ну почему сразу деградации?
7: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
6: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
7: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
6: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
7: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
6: То есть просто собирают из чужих деталей?
7: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
6: А в чем риск-то?
7: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
6: Так.
7: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
6: Угу.
7: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
6: Но дешевле?
7: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
6: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
7: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
6: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
7: Ага.
6: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
7: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
6: Ого!
7: Экономика тупо живет в долг.
6: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
7: Да, 14,4 миллиарда долларов.
6: Ну вот, огромная подушка безопасности?
7: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
6: И отлично. Золото – самый надежный актив.
7: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
6: Но золото можно продать на бирже?
7: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
6: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
7: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
6: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
7: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
6: Обалдеть.
7: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
6: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
7: Абсолютно.
6: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
7: Это статистический мираж.
6: В смысле?
7: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
6: А какая реальная безработица?
7: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
6: Это как?
7: Человек не уволен, но…
6: Но?
7: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
6: Ага, и платят меньше.
7: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
6: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
7: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
6: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
7: Например?
6: Ну, сложная химия.
7: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
6: Инженеры.
7: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
6: И куда они?
7: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
6: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
7: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
6: Да уж.
7: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
6: Цены растут.
7: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
6: Угу.
7: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
6: А внутри страны дефицит.
7: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
6: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
7: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Важный сигнал.
8: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
9: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовый, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
8: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
10: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
8: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
11: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
8: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
12: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
0: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
12: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
0: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
13: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
0: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
14: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
0: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
16: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
15: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
17: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
15: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
18: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
15: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
19: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
15: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах турфирмы операторов туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
20: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым это уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки. Насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
15: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
8: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
2: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
8: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
21: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
8: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
22: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем, они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
8: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
23: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие нашего народа. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо нашего народа. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
0: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
12: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
0: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
3: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
0: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
4: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
0: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь». «Вся Беларусь». Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
0: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
5: Воду пью. Сено все.
6: А где котики?
5: Девочки, сладкие, что вы? Девочки.
0: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
24: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
0: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
24: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
0: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
25: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия.
0: бедные коровки.
7: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
9: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
10: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
0: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли, а Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
12: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
0: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
11: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
0: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
13: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
0: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
8: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
25: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
26: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
27: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
2: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
8: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
14: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
15: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
16: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
15: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
17: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
15: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
3: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
15: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
8: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
4: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
8: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенности в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по 3 детей.
18: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
8: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
18: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
8: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
19: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. А первый вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
8: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666». Yeah.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
6: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
7: Ну, 1

0: детям какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
1: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
0: Угу.
1: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
0: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
1: Ну типа пересчитать всех?
0: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
1: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
0: Вся оптовая?
1: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
0: Ого.
1: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование — все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
0: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами — это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
1: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской — 680.
0: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
0: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
0: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
0: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
0: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
0: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
0: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
0: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космический тарифы на коммуналку.
0: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
0: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи.

0: платежи независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
1: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
1: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
1: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
1: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
1: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
1: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
1: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
1: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
1: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
1: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
1: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
1: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
1: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
1: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
2: Угу.
1: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
1: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
2: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
1: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
2: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
5: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
4: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
6: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
4: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
7: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
4: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
8: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
9: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, страдают все примерно одинаково.
10: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
4: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
12: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
11: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
12: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
11: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
13: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
11: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
13: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
11: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
14: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довальческих условиях. Но, конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может. Потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
11: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
4: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
15: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем. Вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
4: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пянтин.
16: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
4: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
17: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
11: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
17: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
11: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
18: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
11: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
18: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
11: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
19: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
11: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
20: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
21: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина. Пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6 дневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
20: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
21: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед. От 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог. Плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
20: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
22: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
20: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
23: Расчетный лист, механизатор Слуцкого завода, 483 рубля 17 копеек.
20: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
24: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
0: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
1: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
2: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
20: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
3: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
2: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
4: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
5: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
6: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
2: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
7: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
2: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше одного дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
8: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
10: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
8: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
11: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
12: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
13: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
14: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
2: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
14: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
2: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
15: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
2: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Не жизнь, а выживание. Белорус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
16: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
2: Ответы белорусов в ТРЭЦ оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
5: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
16: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
2: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
5: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду, себе и коту.
2: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
16: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
2: Эксперты напоминают, что согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
17: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
8: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
18: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
8: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
19: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, то постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
8: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
20: Как эта ситуация изменялась, треба, как все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный. Что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально тады будет изменяться ставленне як бы соседзяў, і ставленне Украіны, ставленне еўрапейскіх прадстаўнікоў адносна да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартоўцаў у прыватнасці.
8: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
21: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
8: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Новости регионов на радио «Сигнал».
8: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железной дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация в Брестской области, а вот в Гомельской области больше всего красных зон, целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
22: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
2: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление. А торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета Безопасности

0: К началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
1: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. В последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
0: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
2: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
0: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
5: Давай. Звучит интригующе.
4: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
5: Но обычное время, типа, все едут на работу?
4: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
5: Ого, прям километровые.
4: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
5: 3 часа на заправке. Жесть.
4: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
4: Прямо сейчас, каждое утро.
5: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
4: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
5: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
4: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
5: А, челноки, понятно.
4: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
5: Так, это 80.
4: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
5: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
4: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
5: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
4: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
5: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
4: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
5: Ничего себе.
4: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
5: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут.

0: Это же огромная сверхприбыль.
1: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
0: Ну да, с канистрами не пускают.
1: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
0: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
1: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
0: И как, работает?
1: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы указ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
0: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
1: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
0: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
1: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
2: 50%? Половина всей переработки?
1: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
2: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
1: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
2: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
1: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
2: В смысле?
1: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
2: Ну да, запчасти фиг достанешь.
1: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
2: А, то есть они просто боятся.
1: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
2: Ничего себе, типа, мы не виноваты, это форс-мажор?
1: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
2: То есть они работают в убыток, получается?
1: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
2: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
1: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
2: Матуха. Это разбавленный, что ли?
1: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
2: И чем это грозит машине?
1: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
2: А взрыв уже толкает его вниз.
1: Именно. Возникает детонация. И этот примагонный суррогат просто крошит моторы.
2: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
1: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
2: И сколько это в цифрах?
1: 141 тысяча тонн.
2: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
1: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
2: Подожди, в 141 раз?
1: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
2: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
1: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
2: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
1: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
2: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
1: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
2: В смысле? Не рыночные?
1: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
2: А, то есть продают за копейки.
1: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
2: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
1: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
2: А Азия — это же премиальный рынок, да?
1: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
2: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям.
1: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
2: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
1: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
2: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
1: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
2: Ну, все равно звучит не очень страшно.
1: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
2: Ну да, за год набежит прилично.
1: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
2: Это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
1: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
2: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
1: А официальная позиция – это глухое молчание.
2: Вообще ничего не говорят.
1: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
2: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
1: В каком смысле?
2: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
1: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
2: Это как?
1: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
2: А, то есть молчание пугает больше?
1: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
2: Логично.
1: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
2: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
1: Базовый сценарий – цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
2: А пессимистичный?
1: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
2: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
1: Что?
2: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
1: Да, почти в ноль.
2: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
1: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
2: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
1: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
5: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
4: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
6: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
4: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
7: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
4: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
6: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
4: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
9: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
8: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Беларуси не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
10: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
8: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях. А поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
9: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
8: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
11: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
4: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
11: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
4: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
11: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопроса. Но, как я сказал...
4: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
12: после этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
4: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против ИС этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
14: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
13: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
15: 1000 рублей нету.
16: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
21: Концы с концами еле сходятся.
22: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
23: У меня еще есть правнук.
0: которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я что могу, я стараюсь.
1: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
13: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
4: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
2: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
4: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
2: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
4: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
23: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
4: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
23: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская или стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
4: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
5: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
4: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
6: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
4: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
7: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
4: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
7: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
4: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
3: Важный сигнал.
13: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
10: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
13: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
13: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
13: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
9: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
4: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
11: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
4: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
11: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
4: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: программы «Говорят» на радио «Сигнал».
10: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
12: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
10: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
14: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
15: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
10: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
16: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа.
10: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
17: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
10: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной, даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
25: Развод обойдется дешевле.
26: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
10: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
27: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
10: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
13: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
28: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. правовых форм организации бизнеса и справедливого налогообложения.
13: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
0: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
13: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
1: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
13: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
2: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
13: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
18: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
4: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
19: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
19: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми
5: працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
4: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
4: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Аздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
7: Ну, станция – это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
13: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
13: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
9: По результатам совещания принято решение о развитии островитетов.

0: новости Андрей Лисовский.
1: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
0: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
4: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
3: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
5: Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно.
6: Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники.
4: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
3: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
7: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
3: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
7: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
3: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
8: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
3: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
9: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
3: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.

0: Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
5: Да, тема прям горячая.
4: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
5: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
4: Ага, но бумаги.
5: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
4: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
5: Угу.
4: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
5: Логично, выручка 100 рублей.
4: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
5: Так, ну получается 126 рублей.
4: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
5: А яблок-то физически стало меньше?
4: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
5: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
4: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
5: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
4: Ходят, да.
5: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
4: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
5: Ого, приличный объем.
4: А сейчас?
5: 22-24 тысячи штук.
4: Падение на треть.
5: 100%. Падение физического объема.
4: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
5: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
4: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
5: В смысле некуда?
4: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
5: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
4: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
5: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
4: Калий.
5: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
4: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
5: В ту же Бразилию, Китай.
4: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
5: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
3: География.
4: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
5: Литовский порт, да.
4: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
5: А сейчас этот маршрут отрезан?
4: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
5: Это же тысячи километров!
4: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
5: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
4: Работают. Но это работа ради работы.
5: В каком смысле?
4: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
5: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
4: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
5: Затопят?
4: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
5: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
4: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
5: Ловушку?
4: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
5: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
4: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
5: Диктует цены.
4: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
5: И просят скидки?
4: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
5: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
4: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
5: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
4: А в нефтянке все еще жестче.
5: С нефтепродуктами тоже скидки.
4: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
5: А сейчас?
4: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
5: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
4: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
5: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
4: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
5: И сколько страна на этом теряет?
4: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
5: В год?
4: В месяц.
5: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
4: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
5: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
4: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
5: Ну почему сразу деградации?
4: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
5: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
4: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
5: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
4: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
5: То есть просто собирают из чужих деталей?
4: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
5: А в чем риск-то?
4: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
5: Так.
4: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
5: Угу.
4: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
5: Но дешевле?
4: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
5: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
4: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
5: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
4: Ага.
5: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
4: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
5: Ого!
4: Экономика тупо живет в долг.
5: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
4: Да, 14,4 миллиарда долларов.
5: Ну вот, огромная подушка безопасности?
4: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
5: И отлично. Золото – самый надежный актив.
4: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
5: Но золото можно продать на бирже?
4: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
5: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
4: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
5: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
4: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
5: Обалдеть.
4: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
5: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
4: Абсолютно.
5: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
4: Это статистический мираж.
5: В смысле?
4: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
5: А какая реальная безработица?
4: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
5: Это как?
4: Человек не уволен, но…
5: Но?
4: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
5: Ага, и платят меньше.
4: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
5: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
4: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
5: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
4: Например?
5: Ну, сложная химия.
4: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
5: Инженеры.
4: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
5: И куда они?
4: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
5: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
4: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
5: Да уж.
4: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
5: Цены растут.
4: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
5: Угу.
4: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
5: А внутри страны дефицит.
4: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
5: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
4: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Важный сигнал.
3: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
6: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
7: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
3: В Белнефтехимии подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
8: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
3: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
9: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
1: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
1: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
10: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
1: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
11: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму –
12: Такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
13: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
12: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
14: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
12: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
15: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
12: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
16: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
12: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах тур операторов туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
17: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки. Насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
12: Главный аргумент для отдыха в России – это цена, а по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
18: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
3: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
19: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
3: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
20: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем, они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
3: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
21: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Я еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
1: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
9: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
1: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
22: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
1: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
23: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой – они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
1: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
1: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
0: Воду пью. Сено все.
5: А где почки?
0: Девочки, сладкие, что же? Девочки.
1: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
6: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
1: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
6: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
1: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
7: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
24: «У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут».
25: «Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?»
26: «Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?»
1: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
9: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
1: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
27: «Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов».
1: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
4: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
1: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
8: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
10: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
11: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
3: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
13: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
3: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
14: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
3: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
10: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
12: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
10: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
15: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
10: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
16: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
10: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
17: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
3: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
0: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
3: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белоруски сейчас вообще не хотят рожать.
0: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
3: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
5: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчины, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
3: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
19: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
18: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
19: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический классический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
6: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
19: Угу.
6: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
19: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
6: Ну типа пересчитать всех?
19: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
6: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
19: Вся оптовая?
6: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
19: Ого.
6: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские.

0: цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
0: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
0: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
0: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
0: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
0: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
0: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
0: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически. Тарифы на коммуналку.
0: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
0: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
0: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
0: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
0: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
0: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
0: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто...

0: просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
0: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
1: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
0: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
1: Так, минус 100 рублей, остается 400.
0: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
1: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
1: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
0: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
1: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
1: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
0: Угу.
1: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
1: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
1: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
1: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
1: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
1: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
1: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
1: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
1: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
1: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
1: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
0: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены. Внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
5: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
3: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
6: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
3: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
7: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
3: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
8: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
9: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, страдают все примерно одинаково.
10: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
3: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
11: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
4: Об этом сообщает влиятельное агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
11: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
4: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
4: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
12: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
4: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
13: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
4: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории и парка планируется начать в 4-м квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
3: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
14: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
3: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
15: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
3: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
11: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
4: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
11: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
4: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
16: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
16: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит Z-блогер Олег Царев.
17: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
4: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
18: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
19: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800. Мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6-дневке. Швея 1000. в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
18: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
19: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск, маляр, 1205 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
18: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
20: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
18: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
21: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
18: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
22: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
18: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
3: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
2: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
4: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
5: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
6: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
2: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
7: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
2: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше 1 дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегаза рынка Борис Армштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
8: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
10: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
8: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
11: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
12: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
13: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
14: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
2: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
14: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
2: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
15: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
2: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Не жизнь, а выживание. Белорус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
4: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
2: Ответы белорусов в Трец оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
5: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
6: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
2: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
5: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду, себе и коту.
2: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
4: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
2: Эксперты напоминают, что согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
16: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
8: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
17: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
8: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
18: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, то постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
8: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
19: Каб эта ситуация изменялась, треба, каб все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный. Что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально тады і будзе змяняцца стаўленне як бы суседзяў, і стаўленне Украіны, стаўленне еўрапейскіх прадстаўнікоў у адносінах да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартоўцаў у прыватнасці.
8: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
20: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
8: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Новости регионов на радио «Сигнал».
8: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железной дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация в Брестской области, а вот в Гомельской области больше всего красных зон, целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
21: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
2: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление, а торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
3: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
2: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
21: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
2: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
7: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
2: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи.

0: Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
1: Давай. Звучит интригующе.
0: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
1: Но обычное время, типа, все едут на работу?
0: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
1: Ого, прям километровые.
0: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
1: 3 часа на заправке. Жесть.
0: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
1: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
0: Прямо сейчас, каждое утро.
1: Просто... Ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
0: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
1: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
0: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители, это перекупщики.
1: А, челноки, понятно.
0: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
1: Так, это 80.
0: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
1: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
0: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
1: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
0: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
1: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
0: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
1: Ничего себе.
0: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
1: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
0: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
1: Ну да, с канистрами не пускают.
0: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
1: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
0: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
1: И как, работает?
0: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у КАЗ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
1: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
0: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
1: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
0: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
2: 50%? Половина всей переработки?
0: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
2: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
0: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
2: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
0: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
2: В смысле?
0: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
2: Ну да, запчасти фиг достанешь.

0: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
1: А, то есть они просто боятся?
0: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
1: Ничего себе, типа, мы не виноваты, это форс-мажор?
0: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
1: То есть они работают в убыток, получается?
0: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
1: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
0: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
1: Матуха. Это разбавленный, что ли?
0: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
1: И чем это грозит машине?
0: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
1: А взрыв уже толкает его вниз.
0: Именно. Возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
1: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
0: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
1: И сколько это в цифрах?
0: 141 тысяча тонн.
1: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
0: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
1: Подожди, в 141 раз?
0: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
1: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
0: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
1: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
0: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
1: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
0: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
1: В смысле? Не рыночные?
0: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
1: А, то есть продают за копейки.
0: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
1: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
0: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
1: А Азия – это же премиальный рынок, да?
0: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
1: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
0: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
1: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
0: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
1: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
0: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
1: Ну, все равно звучит не очень страшно.
0: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
1: Ну да, за год набежит прилично.
0: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
1: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
0: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
1: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
0: А официальная позиция – это глухое молчание.
1: вообще ничего не говорят.
0: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
1: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
0: В каком смысле?
1: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
0: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
1: Это как?
0: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
1: А, то есть молчание пугает больше?
0: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
1: Логично.
0: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
1: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
0: Базовый сценарий – цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
1: А пессимистичный?
0: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
1: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
0: Что?
1: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
0: Да, почти в ноль.
1: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
0: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
1: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
0: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
4: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
3: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
5: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
3: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
6: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
3: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
5: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
3: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
8: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
7: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Белоруссии не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
9: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
7: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях, а поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
8: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
7: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Беларуси. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
6: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
6: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
3: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
6: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопроса. Но, как я сказал...
3: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
10: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
12: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
11: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
13: 1000 рублей нету.
14: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
11: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
19: Концы с концами еле сходятся.
20: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
21: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
22: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
11: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
23: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника. Холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
3: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
23: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
3: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
0: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
3: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
0: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
3: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
1: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
3: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
4: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
3: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
5: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
6: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Важный сигнал.
11: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
7: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
11: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
11: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
11: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
3: Важный сигнал. Не дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
10: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
3: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
12: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
3: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
12: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
3: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
7: Жилобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
13: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
7: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
14: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
24: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
25: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
26: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа.
7: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
27: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
15: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
16: Развод обойдется дешевле.
17: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
25: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
18: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
15: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
11: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
19: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
11: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
20: Союзы приглашались единожды на общественный консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
11: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
21: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
11: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
0: Еще один момент, который определен, это расширяется функция фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
11: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
4: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
5: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
5: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
1: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Аздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
3: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
11: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
11: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
9: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
11: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
10: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
11: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
12: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабина.

0: одновременно думать местные чиновники.
1: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
2: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
3: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
2: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
2: Дешевле дома сидеть – названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
3: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты – со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
2: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
5: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
2: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
6: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
2: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
2: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости,

0: начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
2: Да, тема прям горячая.
1: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
2: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
1: Ага, на бумаге.
2: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
1: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
2: Угу.
1: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
2: Логично, выручка 100 рублей.
1: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
2: Так, ну получается 126 рублей.
1: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
2: А яблок-то физически стало меньше?
1: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
2: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
1: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
2: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
1: Ходят, да.
2: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
1: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
2: Ого, приличный объем.
1: А сейчас?
2: 22-24 тысячи штук.
1: Падение на треть?
2: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
2: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
2: В смысле некуда?
1: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
2: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
2: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
2: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
2: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
2: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
3: География.
1: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
2: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
2: А сейчас этот маршрут отрезан?
1: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
2: Это же тысячи километров!
1: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
2: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
2: В каком смысле?
1: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
2: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
1: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
2: Затопят?
1: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
2: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
1: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
2: Ловушку?
1: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
2: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
1: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
2: Диктует цены.
1: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
2: И просят скидки?
1: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
2: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
1: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
2: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
1: А в нефтянке все еще жестче.
2: С нефтепродуктами тоже скидки.
1: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
2: А сейчас?
1: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
2: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
2: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
2: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
2: В год?
1: В месяц.
2: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
2: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
2: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
2: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
2: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
2: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
2: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
2: Так.
1: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
2: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
2: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
2: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
2: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
2: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
2: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
2: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
2: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
2: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
2: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
2: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальные валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
2: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
2: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
2: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
1: Человек не уволен, но…
2: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
2: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
2: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Важный сигнал.
3: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
4: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
3: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
3: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры. Канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Мир Питер закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
8: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
7: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
8: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
7: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
9: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
7: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
10: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
7: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на радиосигнал.
11: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
12: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
11: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
13: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
11: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
14: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
11: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
15: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
11: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
15: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым это уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
11: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
3: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
16: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
3: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
17: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
3: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
18: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
3: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
19: Нынешние взаимоотношения между Мьянмой и Беларусью заключаются в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
7: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Унхлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
8: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
7: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
20: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
7: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
21: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
7: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
7: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
22: Воду пьют. Сено все.
23: А где котики?
22: Девочки, сладкие, что вы? Девочки.
7: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
1: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
7: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
1: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
7: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
2: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
4: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
5: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
24: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
7: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
7: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
8: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
7: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
14: Я сегодня в банке была два раза, всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
7: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
25: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
7: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
3: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты, билеты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
6: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
10: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
3: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
12: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
3: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
13: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
3: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радио Сигнал.
11: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина – главное. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
15: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
11: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
16: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
11: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
17: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
11: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
3: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
18: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
3: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по 3 детей.
19: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
3: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
19: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
3: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
1: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчины, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов и инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
3: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
9: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
9: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
9: Угу.
2: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
9: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
9: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
9: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
9: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
9: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
4: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
4: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
4: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
4: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
4: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350...

0: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
1: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
1: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
1: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги, просто потому что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.

0: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
0: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
0: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
0: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе, если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда. И совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный Сигнал.
3: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупах в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
4: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
3: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
5: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
3: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
6: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
3: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
7: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
8: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, страдают все примерно одинаково.
9: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать, пускай люди ездят.
3: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
11: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
10: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
11: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
10: По состоянию на сейчас вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЕ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
10: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
12: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
10: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
13: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
10: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий, эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
3: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
14: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем. Вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
3: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
15: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
3: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
16: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
10: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
16: «У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины».
10: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся в под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
18: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
10: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
19: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
20: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина. Пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на шестидневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
19: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
20: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед. От 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог. Плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
19: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассир с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
21: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
19: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц месяц менее 500 рублей.
0: Расчетный лист, механизатор Слуцкого завода, 483 рубля 17 копеек.
19: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
1: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
19: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Важный сигнал.
1: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
2: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
1: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
2: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
1: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
2: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
1: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
3: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
3: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
1: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
3: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что
5: я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
6: Практически.
5: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только, что подорожало больше всего. Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
8: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
9: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
7: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
7: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
6: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
7: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксирует снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
5: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
11: Практически.
5: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
12: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Униз.
12: 20.
13: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
14: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
11: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
14: Ага, 0,45. Зафиксировали.
11: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
14: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
11: Ну да, визуально это дешевле.
14: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
11: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
14: А в чем тогда?
11: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
14: Давай с цифрами. Что там по доходам?
11: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
14: Так, 650. А в Польше?
11: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
14: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
11: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
14: А в Польше?
11: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
14: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
11: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
14: 325 евро на целый месяц.
11: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
14: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
7: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
14: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
7: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
14: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
7: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
14: Поясни, почему катастрофе?
7: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
14: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
11: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
14: А как же акции?
11: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
14: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
11: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
14: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
11: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
14: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
11: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
14: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
11: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
14: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
11: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
14: Агросектор. Что там происходит?
11: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
14: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
11: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
14: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
11: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
14: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
11: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
14: А в Беларуси?
11: 10-15%. Иногда больше.
14: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
11: Потому что таких процентов просто нет.
14: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
11: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
14: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
11: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
14: Которые рискуют своими деньгами.
11: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
14: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
11: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
14: Давай посчитаем индекс картофеля.
11: Звучит забавно, ну давай.
14: На среднюю зарплату в Белоруссии можно купить 1437 килограммов картофеля.
11: Так, а в Польше?
14: 2480 килограммов.
11: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
14: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим.

0: Это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию.
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна.

0: и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
4: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
3: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
5: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
3: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
5: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
6: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
3: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
4: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
3: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи. Но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
7: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
3: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestle Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
7: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
3: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
9: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
8: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
9: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
8: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
10: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
8: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
12: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
13: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
15: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
16: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
13: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
17: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточность. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зареса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
18: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
13: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
19: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
20: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести,
19: и Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
20: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
21: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
13: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Россию поделили на зоны. Зетвоенкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зетвоенкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
23: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
22: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкора, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
24: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
22: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытия есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
0: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
22: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
1: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то к Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
2: Важный сигнал.
3: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
4: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
3: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
5: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
6: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
3: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
4: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
6: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
3: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
5: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
6: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
3: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
1: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР РИБ опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
23: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
22: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным ВНКОРа, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
24: ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
22: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
0: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
22: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
8: Угу.
7: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
8: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
7: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
8: Ого, в 2,5 раза урезали.
7: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
8: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
7: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
8: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
7: Да, никаких громких заявлений.
8: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
7: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
8: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
7: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
8: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
7: То есть, чтобы не быть крайним?
8: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
7: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
8: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
7: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
8: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
7: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
8: А теперь 123 позиции освободили.
7: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
8: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
7: А в чем тогда?
8: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
7: То есть выжать все, что можно?
8: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
7: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
8: Ой, только не учебник.
7: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
8: В теории.
7: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
8: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
7: Не работают.
8: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
7: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
8: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
7: Так.
8: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
7: Платные мосты – это как?
8: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
7: А заводы и фермеры?
8: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
7: То есть диктуют условия поставщикам?
8: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
7: Ничего себе.
8: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
7: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
8: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
7: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
8: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
7: У них просто нет логистических скидок.
8: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
7: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
8: Давай.
7: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
8: Система трещала по швам.
7: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
8: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
7: Логично.
8: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
7: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
8: Ну-ка.
7: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
8: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
7: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
8: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
7: Какой?
8: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
7: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
8: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
7: Проще гнать то же самое.
8: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
7: Понятно.
8: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
7: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
8: Угу.
7: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
9: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
7: Да уж.
9: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
7: Но это превращается в некий аналитический квест.
9: Это точно.
7: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
9: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
7: Угу.
9: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
7: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
9: Точно.
7: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
9: Да, но если посмотреть на динамику...
7: Вот-вот.
9: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
7: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
9: Угу.
7: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
9: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
7: Посмотрит на реакцию.
9: Да.
7: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
9: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
7: Думаешь, дойдет до этого?
9: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
7: И их отпустят тоже.
9: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
7: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
9: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
7: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
9: Никогда не остается в минусе.
7: Вот именно. Что ж,

0: учебное заведение.
1: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка пилот вертолета и одна девочка пилот самолета.
2: Важный сигнал.
3: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
4: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
3: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
5: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
3: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
6: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота.

0: активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
3: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
2: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
3: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
2: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
4: Ой, все началось.
2: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
4: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
2: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
3: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
2: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
4: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
2: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
4: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
2: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
4: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
2: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
4: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня — это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
4: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
4: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен 2 минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
4: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
4: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
4: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
5: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
4: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
5: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
4: Окей. И?
5: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
4: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
5: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
4: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
5: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
4: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
5: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
4: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
5: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
4: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
7: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
8: Да, мы так и работаем сейчас.
7: А запчасти дилеры там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
1: Важный сигнал.
9: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
10: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
9: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
11: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
12: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
9: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
10: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
12: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
9: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
11: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
12: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?»
9: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными дневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. которые столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
7: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
8: Да, мы так и работаем сейчас.
7: А запчасти дилеры там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
1: Лето.
15: Мосаме гарма.
1: Весна.
15: Бахар.
1: Осень.
15: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
10: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
9: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Flightradar». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
16: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
9: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
16: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
9: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
17: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
9: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
18: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: В Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще три человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще двух пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
20: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромные масштабы. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
1: Важный сигнал.
21: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
22: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
21: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
22: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
21: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
22: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
21: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
21: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
21: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
0: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
3: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
2: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
3: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
2: База?
3: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
2: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
3: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
2: То есть попадает прямо в мозг.
3: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
2: Человек перестает дышать.
3: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
2: Ага.
3: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
2: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
3: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
2: Ну вот.
3: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
2: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
5: В смысле микрозайма?
2: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
5: Да какой выбор?
2: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
5: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
2: Но человек же может остановиться.
5: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
2: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
5: Цифры жуткие, согласен.
2: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
5: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
2: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
3: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
2: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
3: Да какая экономия?
2: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
3: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
2: А почему еще?
3: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
2: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
3: Да, полная невозможность легально выразить злость.
2: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
3: Там экономическая агония.
2: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
3: Утрачен контроль над жизнью.
2: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
3: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
2: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
3: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
2: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
3: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
2: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
3: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
2: Да, потому что это их выбор.
3: Государство заработало на этой беде.
5: Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
2: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
5: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
2: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
5: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
2: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
5: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
2: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
5: Да.
2: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
5: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
2: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
4: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
2: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
4: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда ни ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
23: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
12: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, продлится, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
8: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места

0: молодых людей с самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
0: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
2: 2.
4: До.
2: 3.
4: Тин.
2: 4.
4: Чар.
2: 5.
4: Пач.
2: 6.
4: Че.
2: 7.
4: Сат.
2: 8.
4: Ат.
2: 9.
4: Но.
2: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
2: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
3: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
4: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
1: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров – падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта, нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать, примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
1: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
6: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
1: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
7: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
1: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
9: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил – Цены должны быть под контролем председателя облсполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облсполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, в конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
1: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
11: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
12: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
13: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
14: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
1: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
15: По Свердловской области у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
17: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
16: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
18: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
16: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
19: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
16: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липс считает, что ситуация еще не скоро наладится.
20: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
16: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
21: Польша, цена на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
22: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная Правда. Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
2: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
0: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
2: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
0: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
3: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
0: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным. Его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
4: 2.
23: До.
4: 3.
23: Тин.
4: 4.
23: Чар.
4: 5.
23: Пач.
4: 6.
23: Че.
4: 7.
23: Сат.
4: 8.
23: Ат.
4: 9.
23: Но.
4: Десять.
23: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
5: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
6: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
5: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
6: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
5: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
6: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
5: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
5: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
9: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
10: Практически.
9: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
12: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
24: С продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
11: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
11: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Ну, во-первых, вся инфляция Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
11: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус технологий» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксирует снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
9: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
13: Практически.
9: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
4: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
4: 12.
23: Бара.
4: 13.
23: Тера.
4: 14.
23: Чодаха.
4: 15.
23: Пандраха.
4: 16.
23: Солаха.
4: 17.
23: Сатраха.
4: 18.
23: Атара.
4: 19.
23: Униз.
4: 20.
23: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
14: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
13: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
14: Ага, 0,45. Зафиксировали.
13: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
14: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
13: Ну да, визуально это дешевле.
14: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
13: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
14: А в чем тогда?
13: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
14: Давай с цифрами. Что там по доходам?
13: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
14: Так, 650, а в Польше?
13: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
14: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
13: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
14: А в Польше?
13: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
14: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
13: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
14: 325 евро на целый месяц.
13: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
14: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
13: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
14: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
13: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
14: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
13: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
14: Поясни, почему к катастрофе?
13: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
14: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
13: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
14: А как же акции?
13: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах, в Бедронке или Лидл, акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
14: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
13: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
14: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
13: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
14: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
13: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
14: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
13: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
14: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
13: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
14: Агросектор. Что там происходит?
13: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
14: Четверть рабочих мест пустует. Вау! И куда все делись?
13: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
14: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
13: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
14: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
13: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
14: А в Беларуси?
13: 10-15%. Иногда больше.
14: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
13: Потому что таких процентов просто нет.
14: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
13: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
14: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
13: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
14: Которые рискуют своими деньгами?
13: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
14: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
13: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
14: Давай посчитаем индекс картофеля.
13: Звучит забавно, ну давай.
14: На среднюю зарплату в Беларуси в России можно купить 1437 килограммов картофеля.
13: Так, а в Польше?
14: 2480 килограммов.
13: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
14: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
13: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
14: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
13: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
14: Переплата за что? За вес в земли.
13: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
14: В смысле ответственности?
13: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
14: понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
13: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
14: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
13: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
14: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
13: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на

0: компании или просто спокойно спать по ночам.
1: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Важный сигнал.
1: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
2: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 20:18 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
1: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Flightradar». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
3: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
3: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
4: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
2: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
1: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
5: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
5: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
7: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно, принудительно туда отправить.
6: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
7: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
6: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
8: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
6: что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
10: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
1: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
12: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
13: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее.
11: А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
13: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
14: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточно. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот, и процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
0: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зариса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
15: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить 4-ю линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции 3-й линии, от которой 3-я линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
13: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства 4-й линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
16: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути 4-й линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
17: Не чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести. И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
18: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
19: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
13: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
7: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
6: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным ВНКОР, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
20: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами – это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
6: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
21: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
6: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
22: То, ну, надо обслуживать технику.
3: которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
0: Важный сигнал.
1: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
4: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
1: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
22: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
23: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
1: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
4: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
23: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
1: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
22: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
23: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?»
1: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
3: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. как минимум председатель райисполкома. Ну, облсполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР Рыбарь опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
6: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным ВНКОРа, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
20: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
6: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
21: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
5: На фронте ситуация сложная. Наступление армии Лисмы провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
10: Угу.
8: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
10: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
8: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
10: Ого, в 2,5 раза урезали.
8: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
10: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
8: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
10: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
8: Да, никаких громких заявлений.
10: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
8: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
10: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
8: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
10: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
8: То есть, чтобы не быть крайним?
10: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
8: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
10: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
8: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
10: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
8: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
10: А теперь 123 позиции освободили.
8: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
10: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
8: А в чем тогда?
10: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
8: То есть выжить все, что можно?
10: Конечно. покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
8: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
10: Ой, только не учебник.
8: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
10: В теории.
8: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
10: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
8: Не работают.
10: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
8: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
10: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
8: Так.
10: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
8: Платные мосты – это как?
10: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
8: А заводы и фермеры?
10: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
8: То есть диктуют условия поставщикам?
10: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
8: Ничего себе.
10: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
8: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
10: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
8: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
10: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
8: У них просто нет логистических скидок.
10: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
8: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
10: Давай.
8: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
10: Система трещала по швам.
8: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
10: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
8: Логично.
10: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
8: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
10: Ну-ка.
8: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
10: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
8: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
10: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
8: Какой?
10: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
8: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
10: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
8: Проще гнать то же самое.
10: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
8: Понятно.
10: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
8: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
10: Угу.
8: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
11: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
8: Да уж.
11: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
8: Но это превращается в некий аналитический квест.
11: Это точно.
8: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
11: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
8: Угу.
11: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
8: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
11: Точно.
8: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
11: Да, но если посмотреть на динамику...
8: Вот-вот.
11: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
8: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
11: Угу.
8: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
11: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
8: Посмотрит на реакцию.
11: Да.
8: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
11: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
8: Думаешь, дойдет до этого?
11: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
8: И их отпустят тоже.
11: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
8: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
11: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
8: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
11: Никогда не остается в минусе.
8: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
12: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне, и в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
0: Важный сигнал.
13: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в

0: теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
1: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
2: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси от 0,45 до 0,6 доллара. Но и далее нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
1: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
5: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей избежавшие кавалеры

0: Сегодня в студии будет бойня. Погнали!
1: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
0: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
1: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
0: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
2: Ой, все началось.
0: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
2: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно, но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте, такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро, это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
3: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
3: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
3: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
3: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
3: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
3: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
2: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
4: То есть ты считаешь, что если я блочу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
2: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
4: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
2: Окей. И?
4: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
2: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
4: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
2: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
4: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
2: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
4: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
2: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
4: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
2: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
7: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
8: Да, мы так и работаем сейчас.
7: У нас запчасти дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
5: важный сигнал.
9: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
10: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
9: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
11: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
12: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 – ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
9: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
10: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
12: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
9: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
11: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
12: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
9: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневными, ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему производителям техники нельзя забывать о райагросервисах.
7: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы, и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
8: Да, мы так и работаем сейчас.
7: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
9: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
16: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
9: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
17: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
9: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
17: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
9: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
18: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
9: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящее предложение, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
20: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенные длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Могилеве на промплощадке погиб 65-летний сварщик. Все произошло на одном из бывших промышленных предприятий, где идет ремонт. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже, открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров рабочий получил травмы, от которых скончался. На месте работали следователи. Уже установлено, что здание цеха еще не сдано в эксплуатацию, в связи с чем доступ к верхним этажам осуществлялся исключительно по лестницам. Погибла девушка, еще три человека пострадали в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла на автодороге Р-127 Кобрин, граница Украины, Дивин. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии 15-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя, а также еще двух пассажиров, 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, правовую оценку произошедшему дадут следователи. Под Брестом нашли погибшим пропавшего мужчину. 34-летний Вадим Косовец исчез 1 июля. По данным милиции, он находился на водоеме возле деревни Люта Брестского района, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. 11 июля стало известно, что поиски окончены, а мужчина погиб. Как отметили в милиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Обстоятельства и причина смерти мужчины не уточняются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Из первых уст.
6: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
1: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромные масштабы. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
21: Важный сигнал.
22: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
23: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
22: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
23: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
22: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
23: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
22: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
24: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
22: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
24: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
22: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
2: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
4: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
3: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
4: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
3: База?
4: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
3: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
4: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
3: То есть попадает прямо в мозг.
4: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
3: Человек перестает дышать.
4: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
3: Ага.
4: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
3: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
4: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
3: Ну вот.
4: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
3: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
5: В смысле микрозайма?
3: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
5: Да какой выбор?
3: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
5: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
3: Но человек же может остановиться?
5: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
3: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
5: Цифры жуткие, согласен.
3: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
5: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
3: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
4: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
3: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
4: Да какая экономия?
3: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
4: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
3: А почему еще?
4: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
3: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
4: Да, полная невозможность легально выразить злость.
3: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
4: Там экономическая агония.
3: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
4: Утрачен контроль над жизнью.
3: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
4: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
5: Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
3: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
4: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
3: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
4: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
3: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
4: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
3: Да, потому что это их выбор.
4: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
3: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
4: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
3: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
4: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
3: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
4: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
3: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
4: Да.
3: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
4: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
3: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
7: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
3: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
7: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства. После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
10: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
8: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
11: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
8: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей с самого самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
8: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со

0: Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение.

0: сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
0: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
2: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
3: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
0: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
0: Летом можно и обойтись. Жители Солигорска уже месяц живут без горячей воды. Нет ничего более постоянного, чем временное. С крайне непонятной и неприятной ситуацией столкнулись жители когда-то одного из самых экономически стабильных городов Беларуси. В Солигорске уже без малого месяц не могут решить проблему с горячим водоснабжением, делится местная жительница Ирина.
5: Коммунальная стабильность по-белорусски в Солигорске. Большая часть города сидит без горячей воды. Сначала нам сказали, что 17 июня нам на недели две отключат воду из-за планового ремонта ТЭС «Беларусь-Калий». Но вода не появилась и через 3 недели. Тогда нам сказали, что во время запуска, после ремонта,
3: нашли дополнительные дефекты сетей, а поэтому горячую воду нужно подождать примерно до 10 июля. Сегодня 13 число. Воды как не было, так и нет. И никаких предупреждений, никаких объяснений.
0: Отмечу, что объяснение все же нашлось. Как сообщили в Солигорск-водоканал, при повторном запуске сетей произошел новый прорыв трубопровода, что и привело к дополнительным экстренным отключениям и переносам даты возобновления горячего водоснабжения. Жители Солигорска негодуют в соцсетях. 2026 год за окном, а у нас как средние века, пишет солигорчанка Вера.
6: Шел 21-й день отключения горячей воды в Солигорске. Сегодня отключили и холодную. В аварийной сказали до 8:30 утра ремонт. Помогите! И это при том, что по действующему нормативу в Беларуси плановое отключение горячей воды не должно превышать 13 суток. А, да, я забыла. Там же внепланово что-то сломалось, прорвалось и так далее. Так может уже пора глобально систему заменить, а не латать эти трубы, которые последние лет 20 на ладан дышат.
0: Ямы раскопали по всему городу, а рядом никого нет, вот уже который день, делится местный житель Вячеслав.
7: Я очень сомневаюсь, что до конца июля мы горячую воду увидим. А потом до сентября снова будут через день отключать в связи с прорывами. А потом и несколько раз в месяц, круглый год. Часть Солигорска, которая питается от теплоэлектростанции «Беларусь-Калия», это дикий ужас. Похоже, на предприятии проблема не только с нехваткой рабочих, но и тотальная жипа. А еще в Солигорске не только с водой беда. С дорогами гораздо хуже. Ямочный ремонт по-солигорски – это когда ямки заменяются бугорками. Нигде таких дорог не видел, как у нас. Дорога может состоять из одних бугров.
0: Кроме жалоб на отсутствие горячей воды, жители Солигорска активно выкладывают в соцсети ролики с удобными разработками, чтобы не нарушать традиционные ванные ритуалы. Отмечу, что некоторые лайфхаки действительно можно взять на вооружение, ведь проблемы с водой – это беда всей Беларуси. Но напомню, что использовать кипятильные приборы в ванной крайне опасно для здоровья и жизни. А как обстоят дела с подачей горячей и холодной воды в других белорусских городах? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
9: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем. Председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Обещанного 3 года ждут. Стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству 4-й линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
10: С смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой: Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. Первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
0: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение тянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
11: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
12: Нет, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
11: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
13: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
14: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
0: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
15: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
17: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
16: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
18: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
16: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
19: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
16: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липс считает, что ситуация еще не скоро наладится.
20: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это будет надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
16: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Дожились. В Польше картошка дешевле, чем в Беларуси. А на среднюю зарплату поляк может купить в 10 раз больше картофеля, чем белорус. Как говорится, не прошло и полгода. Картошка снова выходит на лидирующие позиции в обсуждениях белорусов. На этот раз темой для разговоров стала стоимость молодого картофеля в Беларуси и Польше. Спойлер, счет не в пользу белорусов. Что почем, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
1: Польша, она на белорусские деньги стоит 75 копеек, при том, что предлагают в куфоре, ну, то есть на самых дешевых площадках, белорусскую молодую картошку, и она стоит 2,5 белорусских рубля, то есть почти в 4 раза дороже. Зарплата в 4 раза больше в Польше. Цены в 4 раза дешевле в Польше. Белорусские цены так сильно взлетели, что теперь польские цены гораздо ниже, чем белорусские. А нам рассказывают про процветающую в Беларуси светлое будущее.
0: По словам Лисовского, даже Белстат посчитал, что Беларусь на среднюю зарплату может купить около 800-900 килограммов картофеля, в то время как поляк 4-6 тысяч килограммов. Как отмечает аналитик, такая огромная разница в покупательской способности связана с более высокими доходами населения в Польше и существенными ценовыми различиями на продовольственные товары. Более детально в цифрах разбирался экономист Валерий Седых.
21: Если брать данные официальной статистики Беларуси и Польши, вот что мы имеем. В Польше средняя зарплата до вычета налогов составляет около 2400 долларов. В Беларуси, берем за основу данные Белстата, что средняя зарплата брутто – 3000 белорусских рублей или около 920 долларов. Смотрим дальше. Средняя цена картофеля в Польше – от 0,37 до 0,5 доллара за килограмм. В Беларуси – от 0,45 до 0,6 доллара. Ну и далее – нехитрые математические расчеты, сколько на свою зарплату по местным ценам может позволить купить картофеля поляк, а сколько белорус. Тут, как говорится, все очевидно. А еще на свою среднюю зарплату поляк может купить более 1730 литров молока, белорус – всего лишь 927 литров. Такая ситуация с курицей, хлебом, яблоками, да даже с бензином.
0: Высокая стоимость картофеля в Беларуси обусловлена жестким госрегулированием цен, сокращением посевных площадей, а также ростом затрат на удобрения, топливо и хранение, отмечает Седых. По его словам, не последнюю роль играет и ежегодные потери значительной части урожая картошки из-за нехватки современных хранилищ. Что касается дохода белорусов, то на конец 2025 года зарплаты демонстрировали значительный рост. Правда, обусловленный надбавками и премиями по итогу года. В январе 2026 года ситуация вернулась к исходной точке. В зарплатных ведомостях минус, а плюсы только в отчетах статистического комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
23: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
22: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
23: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
22: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
2: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
22: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
7: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
6: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
7: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
6: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
7: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
6: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
9: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
9: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
10: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику «Райагросервис» здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
11: Практически.
10: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости союзного государства. Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты, и не только, что подорожало больше всего. Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
12: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
13: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
22: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
22: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля. То есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
22: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологи» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%, фиксирует снижение продаж и большинство производителей продуктов питания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
10: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районах. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
14: Практически.
10: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
3: 12.
5: Бара.
3: 13.
5: Тера.
3: 14.
5: Чодаха.
3: 15.
5: Пандраха.
3: 16.
5: Солаха.
3: 17.
5: Сатраха.
3: 18.
5: Атара.
3: 19.
5: Униз.
3: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
15: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
14: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
15: Ага, 0,45. Зафиксировали.
14: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
15: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
14: Ну да, визуально это дешевле.
15: Если человек зарабатывает мало, ему, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
14: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
15: А в чем тогда?
14: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
15: Давай с цифрами. Что там по доходам?
14: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
15: Так, 650. А в Польше?
14: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
15: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
14: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
15: А в Польше?
14: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
15: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
14: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
15: 325 евро на целый месяц.
14: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
15: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
17: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, банальным выживанием.
15: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
17: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
15: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
17: Как временная мера, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
15: Поясни, почему катастрофе?
17: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
15: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
17: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
15: А как же акции?
17: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
15: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
17: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
15: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
17: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
15: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
17: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
15: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
17: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
15: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
17: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
15: Агросектор. Что там происходит?
17: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
15: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
17: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
15: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
1: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
15: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
1: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
15: А в Беларуси?
1: 10-15%. Иногда больше.
15: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
1: Потому что таких процентов просто нет.
15: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
1: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
15: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
1: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
15: Которые рискуют своими деньгами?
1: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
15: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
1: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
15: Давай посчитаем индекс картофеля.
1: Звучит забавно, ну давай.
15: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
1: Так, а в Польше?
15: 2480 килограммов.
1: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
15: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
1: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
15: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
1: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
15: Переплата за что? За вес в земли.
1: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
15: В смысле ответственности?
1: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике,
14: Кто виноват? Никто.
15: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
14: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
15: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
14: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
15: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
14: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
15: И физически невозможно откладывать на пенсию.
14: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
15: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма.

0: понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым, потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Высокий сезон в самом разгоне. Правительственный бизнес-джет отвез кого-то из Минска в турецкий Бодрум. Почем отдых в июле?
4: Правительственный бизнес-джет Canadair CL-602B19 Challenger 850 вылетел из Минска 10 июля в 2018 и приземлился в турецком Бодруме.

0: Друме 11 июля в 3:50 по минскому времени, совершив промежуточную посадку в Баку.
1: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
2: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
1: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
2: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
1: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
3: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
1: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Здоровый продукт из России. В Беларуси обнаружили халву с тяжелыми металлами.
0: В Гомельской области специалисты Госсаннадзора выявили небезопасную партию подсолнечной халвы «Эконом». В продукте превышено допустимое содержание кадмия, токсичного тяжелого металла, из-за чего халва не соответствует требованиям безопасности. Продукцию выпускает российская кондитерская фабрика города Азов. В Беларусь ее поставляет организация «Здоровый продукт».
1: Госсанадзор принял меры, чтобы изъять опасную партию из продажи, но пока не ясно, сколько единиц токсичной халвы успели продать торговые сети. Чем опасно употребление такого десерта, рассказывает врач-токсиколог Алла Волкова.
5: Кадмий способен постепенно накапливаться в организме. В первую очередь он повреждает почки, также может негативно влиять на кости и дыхательную систему. Особую опасность представляет не разовое употребление небольшого количества продукта, а регулярное поступление тяжелого металла вместе с пищей. Для людей пожилых и детей такая халва наиболее опасна.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь произошел не впервые. В феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Нестле Россия», в которых нашли опасные токсины. А еще за пару месяцев перед этим белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
5: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении санитарных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что по этим же причинам под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия – томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. И пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье, предупреждают медики. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
7: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно-принудительно туда отправить.
6: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
7: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
6: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
8: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
6: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко об уверенном подъеме взаимной торговли с Узбекистаном.
10: Наше системное партнерство обеспечивает уверенный взаимный объем торговли. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, который превысит 1 миллиард долларов. Достигнутый объем взаимной торговли позволяет нам ставить более амбициозные цели. Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Цены держитесь. Почему молоко и кефир исключили из ценового регулирования? Беларуси ослабили контроль за ценами на более чем сотню товаров. Действующая в стране с конца 2022 года система регулирования цен в очередной раз попала под сокращение. В новом перечне правительства из 199 позиций осталось только 76, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: Война с растущими ценами в Беларуси продолжается. Такой вывод можно сделать, исходя из постоянного пересмотра и изменения системы регулирования цен. Мол, правительство постоянно мониторит ситуацию и принимает соответствующие меры, чтобы держать баланс экономики и торговли. Однако все это лишь бюрократия и на самом деле не то, в чем нас пытаются убедить. Из ценового регулирования сегодня снова исключили молоко, кефир и сметану. Напомню, после того, как в апреле 2025 года из списка госрегулирования исключили примерно половину позиций, продукты в магазинах быстро и заметно подорожали. А Беларусь оказалась на первом месте в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости молочки и мяса. Что происходит сейчас? У белорусских производителей молочной продукции проблемы на российском рынке. Россельхознадзор вводит усиленный контроль, новые запреты и ограничения. Государство местным производителям финансово помочь не может. Санкции не сняты, а значит и выход на торговые площадки других стран остается закрытым. Поэтому правительство снимает контроль за ценами на молочку, перекладывая всю ответственность за дальнейшее на производителей и потребителей.
11: В правительстве отметили, что из списка ценового регулирования исключили товары неповседневного спроса, а принятые меры назвали возможностью для отечественных производителей улучшить экономическое положение и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Если с тем, что люди не покупают ежедневно карамель, жевательную резинку и экзотические фрукты, белорусы согласны, то ослабление контроля над ценами на молочку вызывает много вопросов.
13: Очень интересно получается. Сейчас белорусские производители молочки, как это уже было в прошлом году, начнут злоупотреблять и рисовать космические ценники. Хотя это и понятно. Они не ставят целью опустошить наши и без того дырявые карманы. Они просто стараются выжить. Санкции не ослабевают. Товарооборот с Россией как упал еще в 2024 году, так и не поднялся. Что делает наше государство? Правильно, умывает руки. Мол, сами разберутся. А мы в сторонке постоим, подождем.
14: Очень сложно придумать, куда поставлять белорусские товары. С каждым днем все сложнее. А из телевизоров продолжают нас убеждать, что санкции не работают. Ну вот, братская Россия молочку не берет и блокирует. И что дальше? А дальше будем своим людям втридорого продавать, чтобы наши молочные заводы не обанкротились. Зато цены на кулинарию будем ограничивать и держать под контролем. Вот интересно, что белорусы покупают чаще, молоко и кефир или запеченную форель из супермаркетов?
11: Цены продолжают расти, а качество белорусских товаров – падать, отмечают белорусы. Что ж, правительство дало производителям для самостоятельного повышения отпускных цен один календарный год. Эксперты отмечают, что сделать первые прогнозы о том, как сильно и в какую сторону изменится ситуация в магазинах и на рынках страны, можно будет сделать уже по итогам первого месяца новых правил работы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
15: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумной достаточности. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот, и процент обеспеченности от потребности, это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
4: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Витебской области задержали мужчину, которого называют лжесвященником. По информации МВД, 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Он использовал соцсети, где предлагал церковные услуги, а также размещал порнографию, переписываясь с белорусами и иностранцами с целью проведения для них за деньги религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Как заявили в МВД, в действительности прибыль тратил на алкоголь. В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие. При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. В Гродно во время земляных работ погиб мужчина. Работники одной из частных строительных организаций выполняли в микрорайоне Зариса прокладку канализационных сетей. Во время проведения земляных работ обвалился грунт. В траншее находился 41-летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели человека. В Орше задержали 16-летнего местного жителя, который работал на наркошоп. Учащегося колледжа задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов нашли и изъяли более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
11: Обещанного три года ждут. стало известно, когда начнут строить кольцевую линию Минского метро и где пройдет трасса. Тут есть нюанс. Подготовку к строительству четвертой линии метро общей протяженностью около 27 километров обещают начать до конца этого года. Однако постоянные изменения планов и переносы не добавляют белорусам оптимизма, говорит экономист Игорь Боровик.
16: Смысла становится все меньше. Только недавно метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Все ради того, чтобы побыстрее начать строить четвертую линию. Еще месяц назад планировалось, что в первом пуске кольцевой откроют от 5 до 6 станций, чтобы в этом участке был какой-то смысл. Но теперь планы снова переиграли. На первом этапе откроют всего 3 станции кольцевой. То есть участок будет такой. Максима Богдановича, Таравелинский шлях, Веснянка. Получается бессмысленный с транспортной точки зрения аппендикс. В первую очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции Парк Дружбы Народов, конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.
11: Отмечу, за последние месяцы это не первые большие и необоснованные изменения в планах строительства четвертой линии Минского метро. Так, сначала кольцевую урезали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Чиновники отмечают, что все корректировки направлены на то, чтобы минимизировать затраты. Однако минчане ставят под сомнение такое объяснение, и на то у людей есть ряд причин.
17: Какой-то неоправданно дорогой аттракцион. Почему не скоростной трамвай? Ведь такая линия метро будет с низким пассажиропотоком. Чьей-то теще или любимой девушке будет удобно. Иначе как объяснить то, что они творят? Верните планы на метро в Зеленый Луг. Они же еще отдельно разрабатывают проект по сносу зданий, находящихся на пути четвертой линии, хотя говорили, что это дополнительные затраты, небезопасно и ничего особо трогать не будут.
18: Нет, чтобы в Серебрянку и Чижовку метро провести.
17: И Сухарева снова обделили. И Зеленолужскую в Зеленый Луг не собираются даже строить. А вообще, кольцевая бесполезная ветка за космические деньги. Минчане скинутся подъемом цен на все.
19: Лошица, Серебрянка, Чижовка. В очередной раз без метро. В Чижовку еще в 2020 году обещали. Ждем. Давно существующие районы покрыть не могут, а за новые хватаются. Да и то все меняется так часто, что уследить нельзя. В общем, все как всегда через заднее место.
20: Зачем вообще начинать? Что такое 3 станции? 0. Трата денег впустую. Не удивлюсь, если остановится на одной. Ежу ведь понятно, что нет на это столько денег. Экономика в опе. Еще потом нужно будет купить дорогущие поезда из РФ.
11: Экономист Боровик отмечает, что в работе над кольцевой веткой активно участвуют специалисты Тоннельной ассоциации России. По его словам, в целом все изменения планов, переносы и отмены по строительству Минского метро больше похожи на освоение больших бюджетов, а не на реальную целесообразность, функциональность и удобство для пассажиров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Россию поделили на зоны. ЗВНКОР «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным ЗВНКОРа, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны, поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале, на днях Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета F-5 с по способны преодолеть тысячи километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
21: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкора, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
3: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами – это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
21: Атаки беспилотника на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
22: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится, это не закончится, это будет продолжаться и дальше, это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться, ваши дети будут не в безопасности.
21: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о справедливом ценообразовании на обслуживание техники на Шкловском агросервисе.
23: Ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь. контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
4: Важный сигнал.
0: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
1: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей.